Это же на ноги вети, диас на телек, DJ G, G-Mix. Единики специал по Techno Juice Tuesdays. Дес на ди, Brand Light Takis, G-Mix. Мы те, иди, ау, кейн сайс туэнни.